0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Лето. От

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello?
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромских школьников начнут знакомить с сельским хозяйством. В России значительно подешевели бананы. Ученые выяснили, что щуки могут привязываться к людям. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школьников начинают знакомить с сельским хозяйством задолго до выпуска, пишет Кострома Today. Сейчас в регионе работают 20 агроклассов, а в новом учебном году откроют еще столько же. В таких классах ребята не просто сидят за партами. Они углубленно изучают биологию, химию, физику, а еще работают над реальными проектами в аграрной сфере. Например, в Середняковской школе Костромского района все уже почти готово. Там ремонтируют кабинет и завозят оборудование, чтобы открыть агрокласс к 1 сентября. Заниматься там смогут около 30 ребят. Одним из главных направлений станет генетика и селекция. Бараны в России за месяц подешевели почти на 8%, пишет «Известия». Минимальная цена сейчас начинается от 110 рублей за килограмм. Основной поставщик — Эквадор. На его долю приходится больше 95% импорта. Один из эквадорских сортов хранится до 2 месяцев, тогда как обычные бананы не больше 30 дней. Ежегодно в России съедают около 1,5 миллиона тонн бананов, и они остаются одними из самых востребованных фруктов. В магазинах можно найти от 1 до 3 видов: весовые, фасованные, мини-бананы и даже красные. Так что выбор есть на любой вкус. Биологи Приморского океанариума выяснили, что амурские щуки могут привязываться к определенным людям и узнавать их, пишет «Известия». Наблюдения за рыбами велись несколько лет. Молодые щуки из аквариума хищных рыб Амура особенно привязаны к старшему специалисту, который за ними ухаживает. Попытки других сотрудников покормить этих рыб вызывают у них беспокойство. А вот взрослые особи ведут себя иначе. Они спокойны, берут корм у любого сотрудника и терпеливо ждут своей очереди. Ученые пока не знают, как именно щуки отличают людей, но их поведение доказывает избирательную привязанность. Тем самым открытие показывает, что амурские щуки обладают сложным поведением и индивидуальным характером. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог. Уролог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стапани 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61% согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.

0: боюсь.
1: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка-текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромском музее-заповеднике открылась новая выставка. Банк России выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Искусственный интеллект научили определять болезни у коров на самых ранних стадиях. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открылась выставка «Сказки гуляют по свету», пишет СМИ-44. В экспозиции представлены работы калагрийского художника Ефима Чеснякова, а также иллюстрации к сказкам «Зайчики Иваныч», «Снегурочка» и «Медвежьи ушки». Кроме того, на выставке будут представлены акварели воспитанников Центра Истоки, роспись по дереву и интерьерные куклы мастеров из Иваново и Костромы. Выставка объединила как юных дарований, так и опытных мастеров, бережно хранящих народные традиции. Вход на выставку не имеет возрастных ограничений. Центральный банк России выпустит новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», пишут «Известия». В линейку войдут серебряные монеты номиналом 100 рублей, а также золотые номиналом 100, 200 и 10 тысяч. Серебряная монета весит целый килограмм, и ее тираж всего 100 экземпляров. Золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей весят 15 и 31 грамм соответственно. Их выпустят по 100 тысяч штук каждая. Килограммовая золотая монета номиналом 10 тысяч рублей также будет отчеканена в количестве 100 штук. Все монеты изготовлены из металла 999 пробы. На лицевой стороне герб России, название страны и номинал. На оборотной Георгий Победоносец на коне, поражающий змея. Это инвестиционные монеты, поэтому их реальная цена зависит не от номинала, а от стоимости драгоценного металла и рыночной ситуации. Российские студенты разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять проблемы со здоровьем коров еще до появления симптомов, пишут «Известия». Камеры круглосуточно наблюдают за животными, а нейросеть анализирует их внешний вид, движение и поведение. Система уже распознает хромоту с точностью больше 95%. Для работы не нужны чипы, бирки или считыватели, достаточно обычных камер. Все данные о конкретной корове собираются в цифровой карточке, где фиксируется история изменений ее состояния. На основе этой информации ветеринар получает список животных, которым требуется осмотр в первую очередь. При обнаружении критических изменений система сама отправляет уведомление специалисту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
3: Окна, двери, потолки, расстрой!
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30 30 00.
6: Доставка круглосуточная.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-100. 53.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Фабрика «Лед». Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
6: Реклама.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком. С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет. В России раскрыли лечебный потенциал сакуры. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком, пишет Кострома Тудей. Теперь муниципалитеты, которые получают областные субсидии на уничтожение растения, не смогут использовать механический способ обработки. Основной метод – гербициды, разрешенные в России. На борьбу с борщевиком в этом году выделили больше 17 миллионов рублей. Для муниципалитетов ввели дополнительное правило. Если при проверке найдут нарушения, деньги могут потребовать вернуть. Для территорий, где работы проводят некачественно, предусмотрен понижающий коэффициент при расчете следующего финансирования. Первые обработки уже завершены, а повторную сейчас проводят в 23 муниципальных образованиях. Завершить ее должны до сентября. С 1 сентября у россиян появится возможность вернуть часть налогов за счет взносов по долгосрочной страховке жизни, пишут РИА Новости. То есть, если вы заключили такой договор с прошлого года, вам могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Дабы получить вычет, договор должен быть оформлен на 10 лет и больше, на себя или на близких родственников. Сумма возврата зависит от того, сколько налогов вы платите. Взносы будут учтены как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или других родственников. Главное – быть налоговым резидентом России. Такая страховка помогает копить деньги к определенному возрасту и защищает семью в случае проблем со здоровьем. Ученые Томского университета изучили химический состав трех видов сакуры, пишет Лента.ру. Они нашли 122 соединения, 40 из которых раньше не были известны. Исследовали три вида – вишню саржента, курильскую вишню и вишню Максимовича. В них обнаружили ген кванин. Это вещество снимает воспаление, помогает при астме и стимулирует выработку коллагена. Также нашли ресвератрол, который защищает сердце и обладает противоопухолевыми свойствами. Теперь ученые хотят разобраться, как эти растения накапливают полезные вещества. Это поможет выращивать сорта сакуры с максимальным содержанием ценных компонентов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну с оленя до варенья в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Сергей Ситников обсудил с костромскими педагогами статус учителя. С 1 сентября школьники смогут сдавать упрощенные ГИА. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Губернатор Сергей Ситников обсудил с педагогами статус учителя и роль школы на традиционной августовской конференции, пишет «Кострома Тудей». Вместо доклада он предложил живой диалог. Главной темой стали интересы детей. По его мнению, школа должна не только давать знания, но и помогать различать добро и зло, особенно в интернете, где много опасностей. Учитель должен учить детей принимать осознанные решения и не поддаваться на манипуляции. По мнению главы региона, в школе важно развивать и критическое мышление. Это поможет ребенку анализировать информацию, замечать обман и защищать себя не только в школе, но и в жизни. В России пока нет единого упрощенного порядка проведения ГИА для девятиклассников, при котором для поступления в колледж нужно сдать 2 экзамена, а для продолжения обучения в 10 классе 4, пишут «Известия». Экспериментальный формат действует только в регионах, включенных в специальный перечень. Его продлили до 29 года, поэтому родителям и школьникам стоит уточнять статус своего региона в школе или на официальных ресурсах. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать государственный выпускной экзамен вместо основного ОГЭ. Они также вправе выбрать, участвовать в эксперименте и сдавать 2 предмета для поступления в колледж или сдавать экзамены в обычном формате. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет Лента.ру. Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта Бифштекс. Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американскими специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио

0: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вова и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алешка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, я приду с огурцом.

0: радио Ваня.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
6: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
7: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
6: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня. Come on.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромских школьников начнут знакомить с сельским хозяйством. В России значительно подешевели бананы. Ученые выяснили, что щуки могут привязываться к людям. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школьников начинают знакомить с сельским хозяйством задолго до выпуска, пишет Кострома Today. Сейчас в регионе работают 20 агроклассов, а в новом учебном году откроют еще столько же. В таких классах ребята не просто сидят за партами. Они углубленно изучают биологию, химию, физику, а еще работают над реальными проектами в аграрной сфере. Например, в Середняковской школе Костромского района все уже почти готово. Там ремонтируют кабинет и завозят оборудование, чтобы открыть агрокласс к 1 сентября. Заниматься там смогут около 30 ребят. Одним из главных направлений станет генетика и селекция. Бананы в России за месяц подешевели почти на 8%, пишет «Известия». Минимальная цена сейчас начинается от 110 рублей за килограмм. Основной поставщик – Эквадор. На его долю приходится больше 95% импорта. Один из эквадорских сортов хранится до 2 месяцев, тогда как обычные бананы – не больше 30 дней. Ежегодно в России съедают около 1,5 миллиона тонн бананов, и они остаются одними из самых востребованных фруктов. В магазинах можно найти от 1 до 3 видов – весовые, фасованные, мини-бананы и даже красные. Так что выбор есть на любой вкус. Биологи Приморского океанариума выяснили, что амурские щуки могут привязываться к определенным людям и узнавать их, пишет «Известия». Наблюдения за рыбами велись несколько лет. Молодые щуки из аквариума хищных рыб Амура особенно привязаны к старшему специалисту, который за ними ухаживает. Попытки других сотрудников покормить этих рыб вызывают у них беспокойство. А вот взрослые особи ведут себя иначе. Они спокойны, берут корм у любого сотрудника и терпеливо ждут своей очереди. Ученые пока не знают, как именно щуки отличают людей, но их поведение доказывает избирательную привязанность. Тем самым открытие показывает, что амурские щуки обладают сложным поведением и индивидуальным характером. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромском музее-заповеднике открылась новая выставка. Банк России выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Искусственный интеллект научили определять болезни у коров на самых ранних стадиях. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открылась выставка «Сказки гуляют по свету», пишет СМИ-44. В экспозиции представлены работы калугрийского художника Ефима Чеснякова, а также иллюстрации к сказкам «Зайчики Иваныч», «Снегурочка» и «Медвежьи ушки». Кроме того, на выставке будут представлены акварели воспитанников Центра Истоки, роспись по дереву и интерьерная кукла мастеров из Иваново и Костромы. Выставка объединила как юных дарований, так и опытных мастеров, бережно хранящих народные традиции. Вход на выставку не имеет возрастных ограничений. Центральный банк России выпустит новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», пишут «Известия». В линейку войдут серебряные монеты номиналом 100 рублей, а также золотые номиналом 100, 200 и 10 тысяч. Серебряная монета весит целый килограмм, и ее тираж всего 100 экземпляров. Золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей весят 15 и 31 грамм соответственно. Их выпустят по 100 тысяч штук каждая. Килограммовая золотая монета номиналом 10 тысяч рублей также будет отчеканена в количестве 100 штук. Все монеты изготовлены из металла 999 пробы. На лицевой стороне герб России, название страны и номинал. На оборотной Георгий Победоносец на коне, поражающий змея. Это инвестиционные монеты, поэтому их реальная цена зависит не от номинала, а от стоимости драгоценного металла и рыночной ситуации. Российские студенты разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять проблемы со здоровьем коров еще до появления симптомов, пишут «Известия». Камеры круглосуточно наблюдают за животными, а нейросеть анализирует их внешний вид, движение и поведение. Система уже распознает хромоту с точностью больше 95%. Для работы не нужны чипы, бирки или считыватели, достаточно обычных камер. Все данные о конкретной корове собираются в цифровой карточке, где фиксируется история изменений ее состояния. На основе этой информации ветеринар получает список животных, которым требуется осмотр в первую очередь. При обнаружении критических изменений система сама отправляет уведомления специалисту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Лето. Отпуск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 150 3.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 40.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком. С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет. В России раскрыли лечебный потенциал сакуры. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком, пишет «Кострома Тудей». Теперь муниципалитеты, которые получают областные субсидии на уничтожение растения, не смогут использовать механический способ обработки. Основной метод – гербициды, разрешенные в России. На борьбу с борщевиком в этом году выделили больше 17 миллионов рублей. Для муниципалитетов ввели дополнительное правило. Если при проверке найдут нарушения, деньги могут потребовать вернуть. Для территорий, где работы проводят некачественно, предусмотрен понижающий коэффициент при расчете следующего финансирования. Первые обработки уже завершены, а повторную сейчас проводят в 23 муниципальных образованиях. Завершить ее должны до сентября. С 1 сентября у россиян появится возможность вернуть часть налогов за счет взносов по долгосрочной страховке жизни, пишут РИА Новости. То есть, если вы заключили такой договор с прошлого года, вам могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Дабы получить вычет, договор должен быть оформлен на 10 лет и больше, на себя или на близких родственников. Сумма возврата зависит от того, сколько налогов вы платите. Взносы будут учтены как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или других родственников. Главное – быть налоговым резидентом России. Такая страховка помогает копить деньги к определенному возрасту и защищает семью в случае проблем со здоровьем. Ученые Томского университета изучили химический состав трех видов сакуры, пишет Лента.ру. Они нашли 122 соединения, 40 из которых раньше не были известны. Исследовали три вида – вишню саржента, курильскую вишню и вишню Максимовича. В них обнаружили ген кванин. Это вещество снимает воспаление, помогает при астме и стимулирует выработку коллагена. Также нашли ресвератрол, который защищает сердце и обладает противоопухолевыми свойствами. Теперь ученые хотят разобраться, как эти растения накапливают полезные вещества. Это поможет выращивать сорта сакуры с максимальным содержанием ценных компонентов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
6: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в «Тепло, газ, вода». На Стопани 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Лето. Каждый день на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол», 30 лет. Мороженое «Караваево», сладкий вкус Костромы. Сергей Ситников обсудил с костромскими педагогами статус учителя. С 1 сентября школьники смогут сдавать упрощенные ГИА. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Губернатор Сергей Ситников обсудил с педагогами статус учителя и роль школы на традиционной августовской конференции, пишет «Кострома Тудей». Вместо доклада он предложил живой диалог. Главной темой стали интересы детей. По его мнению, школа должна не только давать знания, но и помогать различать добро и зло, особенно в интернете, где много опасностей. Учитель должен учить детей принимать осознанные решения и не поддаваться на манипуляции. По мнению главы региона, в школе важно развивать и критическое мышление. Это поможет ребенку анализировать информацию, замечать обман и защищать себя не только в школе, но и в жизни. В России пока нет единого упрощенного порядка проведения ГИА для девятиклассников, при котором для поступления в колледж нужно сдать 2 экзамена, а для продолжения обучения в 10 классе 4, пишет «Известия». Экспериментальный формат действует только в регионах, включенных в специальный перечень. Его продлили до 29 года, поэтому родителям и школьникам стоит уточнять статус своего региона в школе или на официальных ресурсах. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать государственный выпускной экзамен вместо основного ОГЭ. Они также вправе выбрать, участвовать в эксперименте и сдавать 2 предмета для поступления в колледж или сдавать экзамены в обычном формате. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет Лента.ру. Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта Бифштекс. Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американскими специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево». Скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
1: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
3: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Костромских школьников начнут знакомить с сельским хозяйством. В России значительно подешевели бананы. Ученые выяснили, что щуки могут привязываться к людям. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школьников начинают знакомить с сельским хозяйством задолго до выпуска, пишет «Кострома Тудей». Сейчас в регионе работают 20 агроклассов, а в новом учебном году откроют еще столько же. В таких классах ребята не просто сидят за партами, они углубленно изучают биологию, химию, физику, а еще работают над реальными проектами в аграрной сфере. Например, в Середняковской школе Костромского района все уже почти готово. Там ремонтируют кабинет и завозят оборудование, чтобы открыть агрокласс к 1 сентября. Заниматься там смогут около 30 ребят. Одним из главных направлений станет генетика и селекция. Бараны в России за месяц подешевели почти на 8%, пишет «Известия». Минимальная цена сейчас начинается от 110 рублей за килограмм. Основной поставщик «Эквадор», на его долю приходится больше 95% импорта. Один из эквадорских сортов хранится до 2 месяцев, тогда как обычные бананы не больше 30 дней. Ежегодно в России съедают около 1,5 миллиона тонн бананов, и они остаются одними из самых востребованных фруктов. В магазинах можно найти от 1 до 3 видов – весовые, фасованные, мини-бананы и даже красные. Так что выбор есть на любой вкус. Биологи Приморского океанариума выяснили, что амурские щуки могут привязываться к определенным людям и узнавать их, пишет «Известия». Наблюдения за рыбами велись несколько лет. Молодые щуки из аквариума хищных рыб Амура особенно привязаны к старшему специалисту, который за ними ухаживает. Попытки других сотрудников покормить этих рыб вызывают у них беспокойство. А вот взрослые особи ведут себя иначе. Они спокойны, берут корм у любого сотрудника и терпеливо ждут своей очереди. Ученые пока не знают, как именно щуки отличают людей, но их поведение доказывает избирательную привязанность. Тем самым открытие показывает, что амурские щуки обладают сложным поведением и индивидуальным характером. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня понедельник, 24 августа. Неделька остается до наступления календарной осени. Однако погода в Петербурге напоминает, что это может случиться и раньше. Впрочем, у всех, кто слушает Радио Ваня, настроение отличное. К тому же я прямо сейчас предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Для тех, кто не в курсе, напомню правила. Они очень простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вспомните его название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Сегодня предлагаю вспомнить горячо любимый мною советский детектив, который я до сих пор периодически пересматриваю. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ай-яй-яй, девушка, пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму.
3: А я не против коньяка. Возьми, ты ведь богатый.
2: Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся.
3: Особенно ты.
1: Уверен, многие вспомнили название этого фильма. Звоните, друзья. Жду с нетерпением. 325-696, код города 812. Сегодня слушатель, правильно угадавший фильм, вновь получит два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Играем, друзья. Жду звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Радио Ваня». Лето!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас все.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь, я уже давненько отказался от употребления этого продукта. Тем не менее, я знаю, что и среди слушателей радио Ваня есть множество людей, которые не пренебрегают лакомиться этим продуктом. Сегодня, 24 августа, отмечается День картофельных чипсов. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Как известно, многие открытия в мире происходят по воле случая. Так произошло и с возникновением обычных картофельных чипсов. 24 августа 1853 года в ресторане одного из отелей Нью-Йорка в городе Саратога-Спрингс один из посетителей отказался от картофельного блюда, мотивируя свой отказ тем, что картофель нарезан очень толсто. В отместку или для сохранения хорошей репутации заведения повар нашинковал овощ тонкими пластинками и, посолив, обжарил их в растительном масле до хруста. Саратогские чешуйки, как их стали называть, впоследствии очень понравились клиенту и стали фирменным блюдом ресторана.
0: Четвертое место.
1: Поначалу чипсы действительно подавались только в ресторанах и считались деликатесом для элиты. Прорыв в массовом производстве случился в 1929 году, когда механик Фриман Макбет изобрел машину, которая автоматически очищала, нарезала и обжаривала картофель.
0: Третье место.
1: Из 4 килограммов картошки получается примерно 1 килограмм чипсов. Большая часть массы теряется на этапах очистки, нарезки и обжарки. Толщина ломтика около 2 миллиметров. На производстве для рифленых чипсов используют волнообразные лезвия.
0: Второе место.
1: До 50-х годов прошлого века соль подавали отдельно. Покупатели сами посыпали ею чипсы из маленького пакетика, который вкладывали в упаковку. А рифленые чипсы толще обычных и при этом в 4 раза прочнее. Такая форма помогает им не ломаться, когда их макают в соус.
0: Первое место.
1: В Советском Союзе первые чипсы появились в 1937 году по инициативе Анастаса Микояна, который познакомился с продуктом в США. Но считались тогда редкостью и деликатесом. Это сейчас чипсами уже никого не удивишь.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромском музее-заповеднике открылась новая выставка. Банк России выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Искусственный интеллект научили определять болезни у коров на самых ранних стадиях. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открылась выставка «Сказки гуляют по свету», пишет СМИ-44. В экспозиции представлены работы калагрийского художника Ефима Чеснякова, а также иллюстрации к сказкам «Зайчик Иваныч», «Снегурочка» и «Медвежьи ушки». Кроме того, на выставке будут представлены акварели воспитанников центра «Истоки», роспись по дереву и интерьерные куклы мастеров из Иваново и Костромы. Выставка объединила как юных дарований, так и опытных мастеров, бережно хранящих народные традиции. Вход на выставку не имеет возрастных ограничений. Центральный банк России выпустит новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», пишут «Известия». В линейку войдут серебряные монеты номиналом 100 рублей, а также золотые номиналом 100, 200 и 10 тысяч. Серебряная монета весит целый килограмм, и ее тираж всего 100 экземпляров. Золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей весят 15 и 31 грамм соответственно. Их выпустят по 100 тысяч штук каждая. Килограммовая золотая монета номиналом 10 тысяч рублей также будет отчеканена в количестве 100 штук. Все монеты изготовлены из металла 999 пробы. На лицевой стороне герб России, название страны и номинал. На оборотной Георгий Победоносец на коне, поражающий змея. Это инвестиционные монеты, поэтому их реальная цена зависит не от номинала, а от стоимости драгоценного металла и рыночной ситуации. Российские студенты разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять проблемы со здоровьем коров еще до появления симптомов, пишут «Известия». Камеры круглосуточно наблюдают за животными, а нейросеть анализирует их внешний вид, движение и поведение. Система уже распознает хромоту с точностью больше 95%. Для работы не нужны чипы, бирки или считыватели, достаточно обычных камер. Все данные о конкретной корове собираются в цифровой карточке, где фиксируется история изменений ее состояния. На основе этой информации ветеринар получает список животных, которым требуется осмотр в первую очередь. При обнаружении критических изменений система сама отправляет уведомление специалисту. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам просмотренную мною буквально в минувшие выходные немецкую картину под названием «Мой лучший друг, его девушка и я». Снят он в жанре комедии. Там главные герои фильма Оли и Матсе начали дружить еще с малых лет. И с каждым годом дружба становилась все крепче. Ну вот они жили вместе, работали вместе в одном агентстве по недвижимости и вместе проводили все свободное время. Однако все меняется в один день, когда Матсе влюбляется в Ребекку, в клиентку, которой он хотел сдать дом. Он сразу признается в симпатии, и с Ребеккой они начинают встречаться. Скоро она переезжает в его квартиру. Естественно, здесь появляется такая вещь, как ревность. Лично мне, друзья, фильм понравился. Легкая комедия с реалистичным сюжетом. Юмор, конечно, немного

0: специфичные, но это понятно, у каждого народа менталитет исключительно свой. К просмотру рекомендовать, конечно же, буду «Кино на вечер», «Мой лучший друг», «Его девушка» и «Я». Смотрите с удовольствием.
1: «Кино на вечер». Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду такая классная штука, как кондиционер, конечно, незаменима. Если, конечно, он реальный, а не виртуальный. Сейчас поясню. Дело в том, что посетителям одного туристического центра в Китае оставалось лишь удивляться, глядя на вот этот самый кондиционер. Да, это был даже не кондиционер, а экран с изображением работающего устройства. Причем было видно, как из него вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило, как вы понимаете, лишь по телевизору, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного решения. Виртуальная прохлада, конечно же, вызвала множество шуточек и слов негодования. Администрации пришлось объяснить, что же это за задумка такая. Как выяснилось, кондиционер на экране вовсе и не должен был заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые дарят долгожданную прохладу. А экран нужен лишь для того, чтобы просто как-то психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уж и жарко. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Снегири-герои, погляди.

0: Нравится мне.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
3: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком. С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет. В России раскрыли лечебный потенциал сакуры. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области изменили подход к борьбе с борщевиком, пишет «Кострома Тудей». Теперь муниципалитеты, которые получают областные субсидии на уничтожение растения, не смогут использовать механический способ обработки. Основной метод – гербициды, разрешенные в России. На борьбу с борщевиком в этом году выделили больше 17 миллионов рублей. Для муниципалитетов ввели дополнительное правило. Если при проверке найдут нарушения, деньги могут потребовать вернуть. Для территорий, где работы проводят некачественно, предусмотрен понижающий коэффициент при расчете следующего финансирования. Первые обработки уже завершены, а повторную сейчас проводят в 23 муниципальных образованиях. Завершить ее должны до сентября. С 1 сентября у россиян появится возможность вернуть часть налогов за счет взносов по долгосрочной страховке жизни, пишут РИА Новости. То есть, если вы заключили такой договор с прошлого года, вам могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Дабы получить вычет, договор должен быть оформлен на 10 лет и больше, на себя или на близких родственников. Сумма возврата зависит от того, сколько налогов вы платите. Взносы будут учтены как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или других родственников. Главное – быть налоговым резидентом России. Такая страховка помогает копить деньги к определенному возрасту и защищает семью в случае проблем со здоровьем. Ученые Томского университета изучили химический состав трех видов сакуры, пишет Лента.ру. Они нашли 122 соединения, 40 из которых раньше не были известны. Исследовали три вида – вишню саржента, курильскую вишню и вишню Максимовича. В них обнаружили ген кванин. Это вещество снимает воспаление, помогает при астме и стимулирует выработку коллагена. Также нашли ресвератрол, который

0: очищают сердце и обладают противоопухолевыми свойствами. Теперь ученые хотят разобраться, как эти растения накапливают полезные вещества. Это поможет выращивать сорта сакуры с максимальным содержанием ценных компонентов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте cosmol.ru. 18+.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидка 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
9: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
8: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Ева Власова не смогла сдержать слез, рассказывая о дуэте с Евой Польна. В беседе артистка призналась, что сотрудничество с легендарной коллегой стало для нее по-настоящему грандиозным событием. Ведь Ева Польна крайне редко соглашается на совместные работы с другими исполнителями. По словам Власовой, сблизиться с певицей оказалось непросто. Та не подпускает к себе людей без разбора и живет в собственном творческом мире. Такое ощущение, если она пришла, значит, ты чем-то это заслужил, поделилась артистка, добавив, что для нее особенно ценно заслужить доверие исполнительницы, чьи песни сопровождали ее с юности. Артистка рассказала, что узнала о симпатии Польна к своему творчеству не сразу, а лишь в процессе общения. Оказалось, что легендарная певица не просто оценила ее музыку, но и согласилась написать собственный куплет для одной из песен Власовой. Дальше последовали несколько месяцев тишины. Ева специально не напоминала о себе, не писала, не звонила, готовясь смириться с тем, что куплет так и не появится. Неожиданное сообщение о готовности песни от другой Евы застало ее врасплох. Артистка такого масштаба, такой души высказалась и написала свой куплет. Ну просто потрясающе, призналась Власова, до сих пор не скрывая восторга от этой творческой победы. Что ж, друзья мои, кто знает, может быть, сотрудничество двух замечательных певиц по имени Ева впоследствии продолжится.
0: Звездный час. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Дима Билан оценил артистический темперамент Анны Асти и не исключил возможность нового совместного проекта в будущем. Победитель Евровидения ответил на вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с коллегой после выхода первого дуэта «Эпилог». Билан охарактеризовал Анну Асти как по-настоящему яркую и энергичную личность. Аня действительно это огненная, суперпылкая леди, которая, конечно, огня не теряет. Не теряет, а прям приумножает его на сцене. Она очень и очень огненная, поделился исполнитель. Что касается новых совместных песен, конкретных планов музыкант пока не раскрыл. Я не думаю, пока. Конечно, но никогда не говори никогда. Собственно, так оно и происходит, признался Дима. Напомним, что дуэт Билана и Анны Асти имеет богатую предысторию. Во время съемок клипа на песню «Эпилог» Анна Асти призналась, что была влюблена в Билана еще подростком и следила за его творчеством по телевизору. Певица отметила, что работа с кумиром детства стала для нее особенным опытом, а совместные съемки только усилили это ощущение.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине Тепловода. Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Сергей Ситников обсудил с костромскими педагогами статус учителя. С 1 сентября школьники смогут сдавать упрощенные ГИА. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Кординский. Губернатор Сергей Ситников обсудил с педагогами статус учителя и роль школы на традиционной августовской конференции, пишет «Кострома Тудей». Вместо доклада он предложил живой диалог. Главной темой стали интересы детей. По его мнению, школа должна не только давать знания, но и помогать различать добро и зло, особенно в интернете, где много опасностей. Учитель должен учить детей принимать осознанное решение и не поддаваться на манипуляции. По мнению главы региона, в школе важно развивать и критическое мышление. Это поможет ребенку анализировать информацию, замечать обман и защищать себя не только в школе, но и в жизни. В России пока нет единого упрощенного порядка проведения ГИА для девятиклассников, при котором для поступления в колледж нужно сдать 2 экзамена, а для продолжения обучения в 10 классе – 4, пишет «Известия». Экспериментальный формат действует только в регионах, включенных в специальный перечень. Его продлили до 2029 года, поэтому родителям и школьникам стоит уточнять статус своего региона в школе или на официальных ресурсах. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать государственный выпускной экзамен вместо основного ОГЭ. Они также вправе выбрать, участвовать в эксперименте и сдавать 2 предмета для поступления в колледж или сдавать экзамены в обычном формате. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет «Лента.ру». Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта «Бифштекс». Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американскими специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов, и весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас на зеленом пункте более 60 фресок, арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: один за всех.
1: С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья. Признаюсь, я уже давненько отказался от употребления этого продукта. Тем не менее, я знаю, что и среди слушателей радио Ваня есть множество людей, которые не пренебрегают лакомиться этим продуктом. Сегодня, 24 августа, отмечается День картофельных чипсов. Именно о них и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Как известно, многие открытия в мире происходят по воле случая. Так произошло и с возникновением обычных картофельных чипсов. 24 августа 1853 года в ресторане одного из отелей Нью-Йорка в городе Саратога-Спрингс один из посетителей отказался от картофельного блюда, мотивируя свой отказ тем, что картофель нарезан очень толсто. В отместку или для сохранения хорошей репутации заведения повар нашинковал овощ тонкими пластинками и, посолив, обжарил их в растительном масле до хруста. Саратогские чешуйки, как их стали называть, впоследствии очень понравились клиенту и стали фирменным блюдом ресторана.
1: Четвертое место.
2: Поначалу чипсы действительно подавались только в ресторанах и считались деликатесом для элиты. Прорыв в массовом производстве случился в 1929 году, когда механик Фриман Макбет изобрел машину, которая автоматически очищала, нарезала и обжаривала картофель.
1: Третье место.
2: Из 4 килограммов картошки получается примерно 1 килограмм чипсов. Большая часть массы теряется на этапах очистки, нарезки и обжарки. Толщина ломтика около 2 миллиметров. На производстве для рифленых чипсов используют волнообразные лезвия.
1: Второе место.
2: До 50-х годов прошлого века соль подавали отдельно. Покупатели сами посыпали ею чипсы из маленького пакетика, который вкладывали в упаковку. А рифленые чипсы толще обычных и при этом в 4 раза прочнее. Такая форма помогает им не ломаться, когда их макают в соус.
1: Первое место.
2: В Советском Союзе первые чипсы появились в 1937 году по инициативе Анастаса Микояна, который познакомился с продуктом в США. Но считались тогда редкостью и деликатесом. Это сейчас чипсами уже никого не удивишь.
1: Великолепная пятерка. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Достаточно спорный вопрос, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной. Я по личному опыту знаю, что это, конечно же, возможно. Расскажу историю. Одна девушка развелась с мужем и очень благодарна была лучшему другу за ту поддержку, которую он ей оказал. Они дружат с детства, мужчина стал ее утешать, развлекать, приглашать в рестораны, в кино, на прогулки и даже ходить к ней в гости. Но недавно дама, которая наготовила энное количество вкусной еды, позвонила приятелю и предложила зайти на ужин. Ответ ее просто поразил. Он не только отказался, но заявил, что он ей не муж. Это настолько выбило женщину из колеи, что она бросилась за советом. Прежде всего, ей рекомендовали не расстраиваться. Возможно, у друга просто плохое настроение. Да, так бывает. Но кое-кто предположил, что мужчина просто испытывает романтические чувства к подруге и злится из-за того, что их отношения застряли на дружеском уровне. Особенно теперь, когда она, как вы понимаете, разведена и свободна. Многие считают, что фраза про мужа прозвучала как намек. Просто надоело парню играть роль партнера, не будучи им на самом деле. Даме посоветовали не давить на парня и спокойно поговорить, когда он будет готов объяснить свои чувства. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шум.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальному ценам месяца.
3: Ювелирная улица Приволжская.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Хватай выгоду! Зай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: В Роскачестве назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В космосе может появиться производство товаров. Почти каждый третий россиянин ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете.ру в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать на накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе «Стас» сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появиться собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета.ру. Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов. И весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас на зеленом пункте более 60 фресок, арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам просмотренную мною буквально в минувшие выходные немецкую картину под названием «Мой лучший друг, его девушка и я». Снят он в жанре комедии. Там главные герои фильма Оли и Матсе начали дружить еще с малых лет. И с каждым годом дружба становилась все крепче. Ну вот они жили вместе, работали вместе в одном агентстве по недвижимости и вместе проводили все свободное время. Однако все меняется в один день, когда Матсе влюбляется в Ребекку, в клиентку, которой он хотел сдать дом. Он сразу признается в симпатии, и с Ребеккой они начинают встречаться. Скоро она переезжает в его квартиру. Естественно, здесь появляется такая вещь, как ревность. Лично мне, друзья, фильм понравился. Легкая комедия с реалистичным сюжетом. Юмор, конечно, немного специфичный, но это понятно. У каждого народа менталитет исключительно свой. Просмотру рекомендовать, конечно же, буду. Кино на вечер. Мой лучший друг, его девушка и я. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду такая классная штука, как кондиционер, конечно, незаменима. Если, конечно, он реальный, а не виртуальный. Сейчас поясню. Дело в том, что посетителям одного туристического центра в Китае оставалось лишь удивляться, глядя на вот этот самый кондиционер. Да, это был даже не кондиционер, а экран с изображением работающего устройства. Причем было видно, как из него вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило, как вы понимаете, лишь по телевизору, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного решения. Виртуальная прохлада, конечно же, вызвала множество шуточек и слов негодования. Администрации пришлось объяснить, что же это за задумка такая. Как выяснилось, кондиционер на экране вовсе и не должен был заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые дарят долгожданную прохладу. А экран нужен лишь для того, чтобы просто как-то психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уж и жарко. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.
6: Играю специально для продвинутых парней.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Специалист озвучил размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе. Об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 30-го года. Размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» в 2026 году составляет 76 458 рублей. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Поддержка положена гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, граждан Российской Федерации. При этом одного статуса многодетной матери недостаточно. Звание должно быть официально присвоено. Выплата предоставляется независимо от других ежемесячных выплат, назначенных по федеральным законам. Вместо нее мать-героиня может выбрать расширенный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства по рецептам и зубопротезирование, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд и другие меры поддержки, отметил экономист. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шеффилде будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов. И весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас на зеленом пункте более 60 фресок, арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня!
2: Радио Ваня!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Баня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!